0: commence.
1: У вас кто, стажирует вас, отстажируете, вы будете начальником, потом
2: поедем.
3: Армянин там ждет.
1: Все,
3: ждет армянин.
1: Дай Бог здоровья.
3: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
1: Ты приедешь, почему не стажируют вас, отстажируете, вы будете начальником, потом поедем.
3: Все, все. Армянин там ждет.
1: Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
3: Удачи, удачи, Николай.
1: Всего доброго. Привет, поедешь, пожалуйста. Пахстор.